0: зараз гучала там выбяляць Лукашэнку ці нешта такое, але тое, што Расія можа весці сваю ўласную гульню і гэтыя дроны 1, 2, 3 могуць залятаць на тэрыторыю Беларусі, мэтанакіравана, гэта таксама трэба мець на ўвазе. Навошта? Аказваць ціск. Безумоўна, для Расіі ёсць вельмі вялікая цікавасць у тэрыторыі Беларусі. Мы памятаем пачатак паўнамаштабнага ўварвання, якую вельмі вялікую, аграменную стратэгічную ролю адыграла Беларусь у гэтым усім. Акрамя таго, ёсць так званы, намагаемся прасоўваць гэта таксама ў аналітычную поп-культуру, тое, што калісьці было названа беларускі балкон, так і зараз гэты беларускі балкон, які ён дае беспасярэдні падыход на краіны Балты, як мы размаўлялі, Польшча, Украіна, і гэта вельмі вялікая такая прастора аператыўных магчымасцяў, чым можна сапраўды, з чым можна сапраўды працаваць. І упэўнены ў тым, што Пуцін, Крэмль зацікаўленыя ў тым, каб усё ж такі аказваць ціск на Беларусь, каб Беларусь пайшла разам з Расіяй зноў жа яшчэ раз атакаваць Украіну.
1: То бок, таму што шмат хто сумняецца, вось, да прыкладу, Віталь Цыганкоў пастаянна ў нас тут прытрымліваецца такога меркавання, што Пуціну гэта не трэба з аднаго боку, з другога боку, што Лукашэнка таксама будзе супраціўляцца ўсімі магчымымі сродкамі. Ну і ўвогуле ёсць как бы сумнеў, што Пуцін да гэтага падштурхоўвае. То бок, у вас как бы сумневы ў адваротны бок.
0: Да, безумоўна, сумневы ў адваротны бок, і так знойдзем гэтую праўду і гэтую рэчаіснасць. Мне б, канешне, вельмі хацелася б пачуць у такіх дэбатах спадара Цыганкова, чаму ён так лічыць, бо это вельмі цікавы пункт погляду. Я ні ў якім разе не дэвальвую, бо мне сапраўды было б цікава пра гэта размаўляць. Але пры тым усім дроны ўсё ж такі лётаюць. Зацікаўленасць, на маю думку, у Беларусі ёсць як факт, але абсалютна магу пагадзіцца з тым, што для Лукашэнкі гэта не на карысць, і ён баіцца і напэўна адбіваецца ўсімі рукамі і нагамі, каб не ўвайсці яшчэ раз у паўнамаштабнае ўварванне, як гэта было ў 22-м годзе.
1: Вы звярнулі ўвагу на тое, што дроны апошнім часам вельмі актыўна ідуць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, вылітаючы, залітаючы з тэрыторыі Расіі. Я бачыў такое меркаванне прадстаўніка украінскіх войскаў, што яны часта апошнім часам не толькі уздоўж мяжы лятуць, але і часцяком сталі ляцець праз тэрыторыю Беларусь. То бок, наколькі на гэта на ваш погляд можа адпавядаць рэчаіснасці з аднаго боку, і ў працяг адразу Жыгар у нас у эфіры казаў, што па Беларусі расстаўленыя адмысловыя вось гэтыя вышкі, якія кіруюць, як яны там называюцца, гэта
0: рэтранслятары.
1: Да, рэтранслятары гэтыя, і што яны працуюць, і магчыма сапраўды яны працуюць на тое, каб правільна кіраваць, то есть кіроўваць гэтыя дроны, якія ляцяць праз тэрыторыю Беларусь ва Украіну. Як вы паставіце да гэтай версіі?
0: Адносна пралёту па тэрыторыі Беларусі. І гледзячы, што маецца на ўвазе пралёт на тэрыторыі Беларусі, калі яны пралятаюць маленечкі памежны кавалак, скажам так, даўжыня пралёту па тэрыторыі Беларусі гэта 1 кіламетр, ну то вельмі цяжка нават задэнтыфікаваць, ці фактычна быў пралёт па тэрыторыі Беларусі, ці то не быў. Разам з тым, мне падаецца, што калі так сказалі, то мабыць, напэўна, падставы да таго нейкія ёсць, ёсць нейкая даказальная база, каб апіраваць такімі тэзісамі. Што тычыцца гэтых вышак, безумоўна, ёсць вельмі вялікія падазрэнні пра тое, што вышкі стаяць якраз такі дапамагаюць трымаць гэты сігнал, з-за чаго якраз такі дроны і ляцяць на гэтым украінска-беларускім памежы, на заходняй тэрыторыі Украины. Але зноў же вернемся до того, что про вышки Украина почала казать, калі не помыляюся, еще на початку этого года. Або у весне. Докладно не скажу, але докладно была спасылка на то, что яны зимой знайшли доказы того, что на территории Беларуси находятся гэтыя вышки. И калі не помыляюся, спасылаліся амаль что усе на матэрыял каманды Inform Napalm. Яны хіба што адны з першых пра гэта напісалі, задэтэктілі, і пачалася разганяцца гэтая інфармацыя. Аднак тут крыху ёсць пэўная, я б сказаў, калізія, бо з аднаго боку украінскія ўлады пачалі казаць пра тое, так, вышкі там ёсць, з іншага боку казалі, што вышак уже няма, іх або ўнічтожылі, або іх там прыбралі, а тут раптам зноў кажуць, што ёсць. Разам з тым гэтыя рэтранслятары, гэта з таго, што прынамсі мне вядома, гэта даволі вялікая такая скрыня з антэнкамі, якую не заўважыць было б цяжкавата, і адпаведна праводзіліся пэўныя працы ў тым рэгіёне па монтажы гэтых скрыняў. Ну, усе пераважна кажуць, што яны стаяць на гэтых тэлефонных вышках. Той бок павінны быць працы і ў тым рэгіёне, і па гэтых вышках. Магчыма, нехта з мясцовых гэта бы заўважыў. Таму, зноў жа, я вяртаюся да пытання даказальнай базы фактаў таго, што адбываецца. Той бок, ёсць, мабыць, пэўныя рэчы, пра якія не варта казаць публічна, калі там не можаце даказаць або нешта пакласці вось так вось рэчаў. Паколі гэтага рэчаў няма, нагадваю, што мы знаходзімся ў рэгіёне, які зараз гарыць вайной, і розныя інфармацыі маюць розны падтэкст, кантэкст і розныя мэты.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Александрам Казаком. Гаворка ідзе пра дроны, якія цяпер пастаянна лётаюць над Беларуссю.
1: Калі казаць ўсё ж такі пра гэтыя залёты, мэта накіраваная, не мэта, але калі ляціць баявы беспілотнік з баявой часткай, і яго там збіваюць з курса, ён проста ляціць праз тэрыторыю Беларусі, там неважна, на Кіеў ці на Услугу якую-небудзь, і падае на беларускай тэрыторыі, ўсё ж такі падвышаецца небяспека, што калі-небудзь ён упадзе не ў чыстым полі ці ў балоце, а на вуліцу ці на дом. Наколькі гэтая рызыка сапраўды ёсць, і што ёсць супрацьпаставіць гэтаму беларускаму войску там ці там адмысловым сілам?
0: З дронамі вельмі цікавая і даволі складаная штука, насамрэч. Іх не заўсёды добра бачна ў радарах. Можам ісці ў гэтыя дзебрі радыёэлектроннай выведкі, барацьбы і гэтак далей. Гэта не тое, каб проста, і не заўсёды гэтыя дроны можа быць сапраўды бачна на радарах, скажам так. Але разам з тым, так, сапраўды ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што аднойчы гэты дрон можа ўпасці на нейкі будынак. Безумоўна, усе гэтага не хочуць, каб яно так здарылася. І назіраецца тое, што беларускія ўлады ў памеры магчымасці, падкрэсліваю, не заўсёды памеры магчымасці, але намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Ёсць інфармацыя пра тое, што ляцяць верталёты, ляцяць самалёты на тое, каб збіваць. Гэта таксама непроста збіць.
1: Едуць у азікі з турэлямі, вот этымі, ноу-хау беларускае.
0: Цікава, ці гэта, наколькі гэта звязана са спадарыня Ціхановскай і джыпамі і турэлямі.
1: Але... Но там бы былі якія-небудзь, ведаеце, амерыканскія крупнакаліберныя кулямёты, а тут калашнікі.
0: Чаму не? Чаму не? Але калі сур'ёзна, то менавіта вось такога, каб джыпамі і кулямётамі пакуль не назіралася. Таму так, збіраюцца, намагаюцца збіваць гэтыя дроны, часам атрымоўваецца, часам не атрымоўваецца, даходзіць інфармацыя пра тое, што дзесьці прызямліўся, дзесьці выбух рухнуў дрон на тэрыторыі Беларусі. Таму так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
1: Усё ж такі, вось тэма, цяжка выявіць іх, не бачна там асабліва на радарах. У гэтай сітуацыі ўсё ж такі, ці ёсць што супрацьпаставіць? От што рабіць, калі... Колькі там Вальфовіч сказаў, што за апошні час залятела, колькі там, 100 там...
0: Под
1: 200 там недзе там. Дык это тое, што Вальфовіч прыпісаў Украіне і тое, што яны заўважылі. А колькі не заўважылі, атрымліваецца. Дык што там, ўжо лётаюць проста стадамі ў беларускім небе?
0: Канечне, калі дрон падае і выбухае, то яго ўжо можна задэнтыфікаваць, яго можна знайсці, гэта будзе чутно, людзі пачнуць тэлефанаваць, інфармаваць, канечне. Але тое, як пралятае гэты дрон, куды ляціць, ну, я прынамсі не маю нейкай веры да таго, калі беларускія ўлады кажуць, што бачаць усе гэтыя дроны кожнага. Гэта мне нагадвае тое, як літаральна пару дзён таму Пуцін сказаў, што у раён Белай Цэрквы, куды прыляцеў той арешнік, прыляцелі іх дроны і да міліметра ўсё замерілі. Я такі думаю, боже, якая у вас класная нанатэхналогія дронавая.
1: Кітайцы абзаздросцілі.
0: Я думаю, да. Але разам з тым, што гэтаму супрацьставіць, насамрэч крыху слабая сітуацыя з дронамі.
1: Чакайце, там же ж расказывалі ПВО, сумесная з Расіяй, ледзь не лепшая ў свеце, супер новыя, усе з рукамі хочуць атарваць гэтыя паланэзы, нікому не прадаем, толькі сваім, потому што надо берагчы неба. Ну вот узгаданыя гэтыя уазікі з турэлямі калашніковымі. Ну, прыкрытае неба, не?
0: Ну, глядзі, ну, паланэзам не саб'еш ты дрон. Не саб'еш ты дрон паланэзам, бо это розныя рэчы. Але разам з тым, ляціць сабе такі дрон. Ракета яго збіваць, ракета павінна яго залочыць, як бы пабачыць, нацэліцца, навесціся, выстраліць. А калі не патрапіць ракета і паліціць далей, то што, выбухне недзе ў паветры? Вельмі шмат пытанняў. І адзін з самых, скажам так, лепшых у дадзенай сітуацыі варыянтаў, гэта збіваць з верталёта. Што таксама практыкуюць і ўкраінцы, што таксама практыкуюць і беларускія ўлады. Збіваць такі дрон з верталёта. Пасадзіць, як калісьці паказвалі такі аналагов в міре нет ружьё, якое садзіць дроны. Ну, выбачайце, дрон тыпу шахет яно не пасадзіць. Яно нават не даб'е гэтай хвалі да этого дрона. Збіваць нейкімі іншымі сродкамі. Я не ўпэўнены, што Беларусь на дадзены момант, не ўпэўнены, я крыху лукавлю тут, канешне, але я не ўпэўнены, што Беларусь дыспануе такімі сродкамі, якія змогуць збіваць дроны, і што гэтыя сродкі нашмат лепей, чым тыя, якія знаходзяцца зараз у Расійскай Федэрацыі. А мы бачым, што гэтыя дроны далятаюць і ў Піцер, і далёка-далёка за Піцер. І пры тым усім, што гэта Расійская Федэрацыя, якая не шкадуе грошай на абаронку, зараз усё завязана гэтай абаронцы, на супрацьпаветранай абароне супраць дронаў, і ў іх усё роўна прылятае. Я сумняюся, што менавіта Беларусь мае нешта лепей, чым маюць расіяне.
1: Так, у мяне такое ўвогуле ўражанне склалася апошнім часам, што такую стратэгію, тактыку ваенную, антыдронавую, лукашэнкаўскае войска выбрала такое сабе. Ну, тут мы палічыкай не інтарэсуемся, наша хата з краю, ляціць сабе дрон некуды па сваіх дронаўскіх дзелах, хай сабе і ляціць, а мы тут вось адзін бамбук пакурываем.
0: І ведаю, што і ў пэўнай ступені я пагаджуся. Але разам з тым, калі гэтыя дроны ляцяць у кірунку той же самай Польшчы, Літвы, Латвіі, Беларусь намагаецца інфармаваць. І гэта не тое, што там хто заўгодна з беларускіх уладаў сказалі, да мы там ім пазванілі, а ў них там роўмінг, дарагія званкі, а мы ім сказалі, у вас там 4 дроны ляцяць. Нет, это пацверджваецца еўрапейскімі уладамі еўрапейскіх краін, балтыйскіх краін, краіну, яны кажуць, так, сапраўды прыйшоў сігнал з боку Беларусі, што ў ваш бок ляціць дрон. І ўсё. Ёсць небеспадстаўнае падазрэнне, што менавіта калі дрон ляціць у нейкія густанаселеныя рэгіёны на тэрыторыі Беларусі, то ён адпаведна намагаюцца збіваць. Пра што я таксама вось раней казаў.
3: У эфіры Еўрарадыё быў палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Аляксандр Казак. Ён паразважаў пра тое, ці здольны Лукашэнка перашкодзіць расійскім ваенным выкарыстоўваць тэрыторыю нашай краіны для сваіх мэт.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
3: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, те уже кризис?
4: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
2: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
5: Но коли выников нелько досягнуть, ну займаемся, концентруемся на инших моментах.
3: Сустренимся после новинок спорту.
6: Евразум.
7: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболі ўпэўнена перамагла Сірыю ў таварыскім матчы 4-1. Беларусы забілі два мячы ўжо ў першыя 11 хвілін сустрэчы, а пасля перапынку яшчэ двойчы адзначыліся ў варотах суперніка. Госці здолелі адказаць толькі на 88-й хвіліне. Для галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкі гэта трэцяя перамога запар на чале нацыянальнай каманды. Ён стаў першым настаўнікам у гісторыі зборнай Беларусі, які пачаў працу з трох выйграных матчаў. Беларуская каманда не прайграе ўжо 5 сустрэч запар. Наступны матч зборная правядзе 9 чэрвеня супраць Буркіна-Фасо на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Міжнародны саюз гравярыстаў узняў усе санкцыі з беларускіх спартсменаў. Цяпер прадстаўнікі Беларусі змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і сімволікай. Адначасова арганізацыя змягчыла абмежаванні і для расійскіх гравярыстаў. Ім больш не трэба атрымліваць статус індывідуальнага нейтральнага атлета, а таксама ім дазволена ўдзельнічаць у камандных спаборніцтвах. Пры гэтым расійскія спартсмены па-ранейшаму будуць выступаць без дзяржаўнай сімволікі. 19-гадовы Дзяніс Суракоў усталяваў новы рэкорд Беларусі ў скачках у даўжыню. На спаборніцтвах у Брэсце лёгкаатлет паказаў вынік 8 метраў і 4 сантыметры, пераўзышоўшы папярэдні нацыянальны рэкорд адразу на 15 сантыметраў. Папярэдняе дасягненне атрымалася з 1980 года. Цяпер Суракоў мае найлепшы вынік сезону ў Еўропі сярод спартсменаў да 20 гадоў і трэці паказчык у свеце ў гэтай узроставай катэгорыі. Афіцыйны мяч чэмпіянату свету па футболі 2026 года будзе самым тэхналагічным за ўсю гісторыю турніраў. Ён атрымаў назву «Трыонда». Першая частка назвы адсылае да трох краін гаспадынь турніру – ЗША, Канады і Мексікі, а другая паходзіць ад іспанскага слова, якое азначае «хваля». Распрацоўшчыкі адзначаюць, што мяч створаны з улікам розных кліматычных умоў, бо матчы чэмпіянату пройдуць у 16 гарадах. «Трыонда» таксама абсталявана спецыяльным чыпам з элементамі штучнага інтэлекту, які дапаможа арбітрам прымаць больш дакладныя рашэнні. У кампаніі «Адзідас» заявілі, што гэта самы пратэставаны мяч у гісторыі чэмпіянатаў свету. Ён складаецца з 4 панеляў, што павінна палепшыць стабільнасць палёту і дакладнасць удараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
8: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Па словах Пуціна, ахалоджанне расійскай эканомікі – гэта свядомае рашэнне ўладаў, але эксперты так не лічаць, ды і лічбы кажуць пра адваротнае.
3: Расійская эканоміка запавольваецца, а ў расіян становіцца менш грошай. Усё гэта наступствы вайны, санкцый і ўдараў па нафтавай інфраструктуры.
2: Атрымліваецца, сітуацыю выратуе толькі заканчэнне вайны?
3: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамічны аглядальнік Вячаслаў Шыраеў.
7: Вячеслав, если посмотреть на путь от 2014 года до сегодняшнего дня, аннексия Крыма, санкции, полномасштабная война, в какой точке сейчас находится российская экономика? Это уже какой-то кризис или пока только накопление проблем?
4: Это кризис, начало острой фазы кризиса. В первую очередь мы судим по состоянию государственных финансов, бюджета. Бюджет не справляется с такими расходами, которые все растут. Никаких резервов не осталось у правительства. Напоминаю, что какое-то время Россия могла жить благодаря трем основным источникам. Первое – это фонд национального благосостояния, ликвидные активы, где с начала года они сократились на триллион с лишним рублей. Только за май они более чем на 200 миллиардов сократились. Там осталось всего 3 триллиона 400 миллиардов рублей. Еще в начале года было 4 с лишним. Почти 5. И эта кубышка совсем не поддерживает больше российский бюджет. Кремль не может обеспечить стабильности продолжения тех финансовых вливаний, которые осуществляются в войну, потому что это уже в два раза меньше, там осталось денег в два раза меньше, чем дефицит бюджета за 5 месяцев. Не вариант. Второй источник, который Россия использовала активно, это остатки на казначейских счетах. Напоминаю, что любое правительство не работает с колес. У него всегда есть на счетах в коммерческих банках, на казначейских счетах Центробанка, у Минфина есть всегда какие-то остатки, которые переходят с прошлых периодов. На пике эти остатки составляли до 12 триллионов рублей. Когда-то у России были месяцы, когда остатки на счетах, казначейских счетах, на, как бы, значит, в банках коммерческих были около 12 триллионов рублей. И сейчас это упало в 2-3 раза, этот показатель. Соответственно, Россия может располагать, ну, там еще 3-4 триллионами рублей, которые вот как бы не истрачены сегодня, накоплены вчера и могут переходить в завтрашний день. Проблема в том, что с нулем ни одно государство в принципе остаться не может. То есть остатки на казначейских счетах, свободные денежные средства, размещенные временно в коммерческих банках, это всегда, ну, вот, необходимость держать хотя бы там 2-3 триллиона на всякий случай. Почему? Потому что вы не можете как государство оказаться в ситуации, что у вас подошло время платить зарплату бюджетникам, а у вас не пришли деньги от налогов еще. И у вас возникает вот этот кассовый разрыв, когда люди не получают денег, и вы ждете, вот пришли, сразу с колес заплатили. Соответственно, эта кубышка тоже полностью исчерпалась. Больше залезать и уменьшать остатки на казначейских счетах государство не может. Третий источник, который государство активно использовало, это, ну, я так скажу, он комбинированный. Это превращение высокой экспортной ренты, которая была в 2022-2023 году, в денежную массу, которая, естественно, непропорционально выросла. То есть это, по сути, деньги из воздуха, они разогнали инфляцию, но за счет того, что в 2022-2023 году были экспортные доходы от нефти и газа, вспоминаем, как скаканули цены в 2022 году из-за риска того, что российская нефть и газ не будут поступать на европейские рынки, и Россия заработала там 150-200 миллиардов долларов просто вот из воздуха. И это все позволяло 4 года, да, увеличивая дефицит бюджета, да, разбалтывая финансовую систему, да, уничтожая будущее экономики, но воевать. В 2026 году продолжать воевать в том виде, в котором Россия воюет сейчас, ну, то есть платить гробовые 10 миллионов рублей, платить за подписание контракта 2-3 миллиона рублей, набирать по 30 тысяч человек в месяц, платить армии там 700-тысячной по 250 тысяч рублей ежемесячно, увеличивать производство дронов, противовоздушной обороны и так далее, так далее. Защищать критически важные объекты инфраструктуры? Нет. Россия этого делать больше не может. У нее нет денег на это. Соответственно, она сокращает возможности. Мы видим, как это отражается на поле боя. При том, что номинально расходы растут бесконечно, но по факту она уже отстает. Она проиграла, самое главное, тут мы подходим к такому решающему аргументу, она проиграла ресурсную схватку с Западом. Запад и Украина превосходят Россию в 10 с лишним раз по объему экономики и по объему доступных ресурсов. Да, Россия тратит на войну 10% ВВП, больше даже, 10% ВВП. Соответственно, Европа не тратит 10% ВВП. Если бы она тратила 10% ВВП, война бы закончилась за пару минут. Но она не может себе позволить, потому что у нее другие приоритеты. Она все-таки обеспечение своей безопасности рассматривает как не первостатейный приоритет. У нее есть там социальная поддержка, у нее есть много всяких обязательств, но Украине она помогает все больше и больше и больше. И вот как только появилась политическая воля Европы, Великобритании, Канады, Австралии, в меньшей степени Америки, хотя Америка будет ли там подключаться снова к помощи, и это я прогнозировал в конце мая, надеюсь, что мы скоро станем свидетелями того, как Америка снова вернулась к помощи Украине. В этот момент Россия проиграла. Она проиграла, что в том смысле, что даже не тратя 10% на войну, а Европе и всему миру не надо тратить 10% ВВП на войну с Россией. Ей им всем достаточно тратить 1%, чтобы превосходить Россию в 2-3 раза ресурсно. В 2-3 раза на поле боя именно. В украинском театре военных действий. На украинском театре военных действий. Вот, соответственно, вам ответ. Россия уперлась в стратегический тупик. Она разваливается, система разваливается, идет в разнос, ресурсов нет. А Украина наращивает в этот момент свои возможности по нанесению максимального ущерба России в плане блокады Крыма, выноса нефтеперерабатывающих заводов, в плане подталкивания к дополнительным госрасходам, потому что противостоять Украине все дороже и дороже с каждым днем. И, соответственно, это все, естественно, приводит к уже острую фазу кризиса, в острую фазу кризиса, которая, естественно, будет бушевать там с конца этого года, весь следующий год, и ухудшаться ситуация будет просто еженедельно.
2: А як на сітуацыю, у якой апынулася расійская эканоміка, ўплываюць санкцыі, працягвае Вячаслаў Шыраеў.
4: Они лежат в основе разрушения, в основе процесса разрушения российской экономики. Потому что если бы у России были открыты все рынки, куда она поставляла свои экспортные товары, те рынки, которые она имела до 2022 года, она бы могла еще лет 5-7, я думаю, воевать и получая ту экспортную выручку, ту маржу, даже не сам объем экспортной выручки, а маржу, потому что сравните, сколько Россия получала за газ на европейском рынке, сколько она получает у китайцев. Да? Сравните, сколько она зарабатывала маржу, именно прибыли, чистый доход минус себестоимость на европейских контрактах, и сколько она вынуждена давать скидок всяких Индии, Юго-Восточной Азии. Да? Вот Россия, естественно, в первую очередь подкошена отсутствием экспортной маржи в достаточном объеме, экономика сдувается из-за этого. И второе — отсутствие инвестиций. То есть когда ты воюешь, когда ты забрал предприятие у всех западных компаний, естественно, к тебе не придет ни один доллар инвестиций. Да ладно, доллар, юань к тебе ни один не придет. Приходят. То есть даже китайцы не вкладываются в российскую экономику. Экономика не может не то что развиваться, а находиться в каком-то балансе, в стабильном положении без инвестиций. Почему? Потому что все время у вас выбывают какие-то мощности. То сломался станок, надо заменить. То склад поизносился, надо утеплить. Экономика постоянно требует инвестиций и для роста выпуска, и для поддержания объемов выпуска. У России катастрофическое падение инвестиций последние два года. В 2022 году оно ускоряется. Никто не вкладывает ни во что. Государство, естественно, дает там сотни миллиардов на выпуск каких-нибудь беспилотников, и какие-то бизнесмены вороватые строят, естественно, цеха, нанимают каких-то людей, закупают какое-то оборудование, воруя попутно до 50%. Это понятно. Это все, что осталось в экономике. Но вот эту 1/6 часть суши на вот беспилотниках, на цехах разворованных вы не удержите. Нужны нормальные инвестиционные процессы, серьезные, с зарубежными партнерами, с технологическим взаимодействием. Потому что в России сейчас еще мощная проблема, именно зависимость, критическая зависимость от серого импорта, неподсанкционного, скажем так, в обход санкций всего оборудования, производства, всех комплектующих, всех компонентов, чего бы вы ни производили, от медной проволоки до этикеток на бутылку. Все это, ну, если это российское, то это хуже, дороже, все, конечно, привозится из-за рубежа. И поэтому Россия, ну, не имеет возможности остановить падение ВВП. Еще раз скажу, что в России рецессия, все цифры про какой-то там рост в мае, в апреле, они выдуманы, они нарисованы, так же, как и инфляция. Нарисована низкая инфляция. Инфляция в 3-4 раза выше реальной, чем рисует Росстат и так далее. Поэтому сейчас мы уже подходим к тому, что никаких опор не осталось, не в виде потребительского спроса, не в виде инвестиций, ничего. Экономика сокращается, а вслед за сокращением экономики падают возможности государства. Потому что чем меньше экономика, тем меньше налогов вы собираете. Даже если вы их пытаетесь поднять, ставку налога пытаетесь поднять, собираете вы все равно меньше. Либо недостаточно, не дотягиваете до плана, потому что зависимость не линейная. Вот вы подняли на 5%, у вас на 5% выросли сборы. Нет, вы поднимаете на 5%, а сборы растут почему-то на 2% или падают на 1%. Да? Вот с чем столкнулась Российская Федерация. Поэтому дальнейшее сокращение экономики дальше обескравливает возможности Кремля и эту военную машину.
7: Ну да, я почему уточнила насчет санкций. Да, все это понятно, что, конечно же, санкции ослабляют государство, так и экономику страны. Вот, но после того, как из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных, так после этой ситуации очень многие белорусы начали рассуждать о том, что лучше люди будут на свободе, да, за это можно и ослабить санкции, и как бы, ну, мы понимаем, что механизм репрессий не остановится, да, людей как сажали, так и будут садить, вот, но другой бог, да, вот этих вот разговоров, споров, он заявляет о том, что нет, сейчас экономика России ослаблена, экономика как бы Лукашенко тоже дает слабинку, да, раз позволяет там вот вести такие переговоры и так далее, да, вот в этот момент нужно давить дальше. Как вы считаете?
4: Я считаю, что все-таки положение в Беларуси отличается от российского кардинально. Беларусь не участвует напрямую в войне. Она не несет таких расходов на военные действия. Ну, то есть половина бюджета Беларуси не расходуется ни на какую войну. Поэтому, естественно, отношение к Беларуси как к невоюющей стороне в мире тоже иное. На большее послабление готовы пойти. Ну, то есть условно, давайте отзеркалим ситуацию. Готова была бы Европа снять санкции с Путина, если бы он отпустил политзаключенных? Ответ – нет. Потому что сейчас задача прекратить войну, заставить Путина прекратить бойню. И, соответственно, санкции – это единственный доступный механизм. Естественно, украинские кинетические санкции – это гораздо более эффективный механизм. И они все равно европейские, они на европейские деньги устраиваются. Поэтому я не согласен с тем, что вот когда говорят, знаете, вот европейские санкции не работают, а украинские кинетические работают. Обе точки зрения правильно. И эти работают. Просто в основном украинские кинетические санкции профинансированы, естественно, той помощью, кредитами и инвестициями, которые осуществляет Евросоюз и другие союзники Украины. Поэтому эти санкции точно работают. Естественно, вынос НПЗ, блокада Крыма, уничтожение экономического потенциала работают гораздо больше, чем просто какие-то ограничения на корабли теневого флота, еще на что-то, на SWIFT, там, против каких-то персон из путинского окружения. Да, это так. Но в Беларуси сейчас действительно идет откат санкционного режима, мы это видим. Еще связано все-таки это с тем, что действительно из-за сложной геополитической обстановки потребность в удобрениях растет в мире, и понятно, что белорусский объем — это хоть и не критический, но он там чуть меньше, чем канадский. Канада тоже крупный поставщик калийных удобрений на международные рынки. Но международные организации, связанные с обеспечением прав бедных, голодающих, естественно, давят на элиты, говорят, давайте удобрения мы не будем подвергать санкциям, потому что это конкретные смерти от голодных, голодные смерти в конкретных бедных странах. И это позволяет Лукашенко выторговывать снятие санкций на тот ресурс, который ему абсолютно, ну, как бы ничего не стоит. Выпустить политзаключенных ему ничего не стоит, в отличие от Путина. Обратите внимание, в Беларуси не заблокирован Telegram, не заблокирован YouTube, не заблокирован WhatsApp, да? То есть Лукашенко чувствует себя уверенно, то есть ему не надо. Ему чем больше людей будет выдавлено за пределы Беларуси, тем устойчивее его будет власть. И он это прекрасно понимает. В России проблема сейчас в том, что идет война, И недовольны этой войной все, и даже патриоты, тем, как она ведется. Они не против войны, они против того, что Путин бездарен, что он маразматик, что он проиграл все и продолжает при этом тащить страну в пропасть. И есть люди, которые антивоенно настроены, которые тоже против Путина. Поэтому Путину нужно гасить все, душить все. Полстраны за пределы страны не вышлешь. Он находится в другой ситуации. Поэтому он, даже, скажем, проводя какие-то амнистии, какие-то обмены совершая, он-то как раз больше рискует, чем Лукашенко, который может это относительно безболезненно делать.
7: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в эфире был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, а для вас со студии Еврорадио работала Мария Войтович. Не переключайтесь. Еврозум.
3: Далей у программе Еўразум.
2: І ўсё ж, калі ў Беларусь прыедзе Джон Коул?
5: Ну, калі вынікаў нельга дасягнуць, ну, займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах.
3: Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
6: Еўрарадыё.фм.

0: во Львові адбыўся круглы стол па выніках маніторынгу доступу грамадзян Беларусі да натарыяльных паслуг ва ўкраіне. Асобна звернулі ўвагу на выпадак адмовы аднаго з львоўскіх офісаў перакладаў абслугоўваць грамадзян Беларусі. Удзельнікі ацанілі сітуацыю як патэнцыйна дыскрымінацыйную. Беларускую супольнасць на сустрэчы прадстаўляў кіраўнік грамадскага саюза беларуская спільнота Украіны Алексей Францкевіч.
1: Идея провести это мониторинг народилась уже давно, еще в прошлом году приходят и звернения. Громадянам відмовляют там умовно робить нотариальный переклад паспортов белорусских, с белорусскими паспортами не садять на борт автобуса, отмовляются в нотариальных послугах. Такие есть приклады, на жаль, часто и системно. Я на поседжении экспертной ради при уповноваженном Верховной Рады из прав людины поднял это питание еще в том годе, и вот отбылись такие вот мониторинговые визиты адвокатные конторы и в бюро переводов. Стосовно нотариусов. Нотариусы, вот и установки, которые мы заходили, яны оказывают нотариальные послуги белорусам с белорусским паспортом только при наявности действующие виды на жихарство, либо при явности переклада, нотариального переклада паспорта, да, то есть, допустим, мы пошли у контору, где робить это переклады паспорта, и они сказали, что это личная позиция, громадян в Беларуси не обслуговывать. Есть вот этой проблемы, але у нас отбылась встреча с керевником регионального представительства Минюста, а все нотариусы, они належат то есть до Министерства юстиции. То, что робят нотариусы, это неправомерно. Тому на круглом столе был подготовлен отчет по мониторинговым визитам. Он пойдет на имя Лубенца, это омбудсмена Украины. А так само мы сделаем разом с представником уполноваженного такую методичку, где мы распаусюдим, что белорусам потребно робить, коли они сотыкнулись с той или иной такой проблемой. То есть нотариусы повинны оказывать нотариальные послуги, и так само вот стосовно этих перекладачей, так само с ними потребно вести, робить разъяснительную работу, потому что белорусы официально, Беларусь официально, и она не является страной с агрессором. Все, что это робится, это порушение прав белорусов, да, по национальному признаку, да, то есть это дискриминация. Тому с этим потребно бороться, и коли будут такие выпадки, мы будем это звертать уваги и разъясним белорусам, как себя вести, как, коли я не сутыкнуться с такой ситуацией, что робить, как этого не сталося.
2: Наколькі памятаецца, нават у пасадзе спецпрадстаўніка па Беларусі Ярослава Чарнагора ёсць прыстаўка прадстаўнік у пытаннях недружалюбных краін. Ці як вы лічыце, ці ўплывае агулам на адносіны да беларусаў у краіне вось гэта прыстаўка недружалюбная краіна?
1: Ну, слухайце, тут, на жаль, усе памятаюць, адкуль пайшлі расійскія калоны, адкуль паляцелі ракеты. Откуда летели ракеты, да, и, на жаль, чему вот я у всех это 4 года кажу, что самая большая, великая проблема у белорусов – это не в правовом статусе, а то, что тут белорусы в Украине, и они не хотят себя навод идентификовать как белорусы. Потребно больше працавать, больше расповедать, да, потому что вот это их личное решение, потому что они не разрозненывают россиянцев от белорусов. И потребно працавать, потребно на тут низах со звычайным людям расповедать розницу помеж лукашистами и белорусами, помеж российцами и белорусами. На жаль, сегодня так, то есть украинцы, я не добро ведаю, откуда пошли колонны, что на сегодняшний день территория Беларуси – это погроза.
2: А на кольки это распространено по всей Украине? Это мы на вас только Львов и Львовскую область.
1: Это распространено по всей Украине, и это все добро ведают. Те, кто волонтеры, активные белорусы, да, то есть яны знайшли своих нотариусов, своих перекладачы, да, з якімі гэта яны робяць. Большасць людзей звяртаецца да іх, вот так па сваіх сувязях все гэта робіцца. Але у общай справе, на жаль, ну і беларусаў ж не так шмат в Украіне, якія з гэтым сутыкаюцца. То есть большасць гэта пастійныя, допустим, посведкі, яны ім гэтыя услугі не патрэбны. А от уже людзі, хто з беларускім паспортам, якія там з тымчасовай посведкай, либо просто сюды прыехалі як валанцёры, от яны, на жаль, с такими проблемами сутыкаются.
2: А какие рекомендации будут у выніку накированы до уповноваженного Верховной Рады Украины по правах человека по выниках мониторингу?
1: Ну, по-перше, есть горячая линия Минюста. И коли умовно той или иной представник нотариальной конторы отмовился по надуманных причинах проводить нотариальные некие идеи, да, то есть отмовляет надать нотариальные послуги, то есть горячая линия, куда можно потелефоновать и распавести по данным выпадку. Так само, если вам отказали, потребно, каб яны дали письмовый отказ, чому менавіта яны отмовили, и, соответственно, на эту отмову написать скаргу. То есть написать либо в той же самый Минюст, каб гэта зафиксовать и поскаргать, оскаргать это решение.
0: Як кажа Алексей Францкевіч, падобныя сустрэчы плануецца праводзіць і надалей. Акрамя таго, беларуская спільнота Украіны працягвае прымаць звароты ад беларусаў ва Украіне, у якіх можна зазначыць праблемныя сітуацыі, а таксама папрасіць кансультацыі па пытаннях легалізацыі доступу да розных паслуг, у тым і юрыдычных.
3: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
4: Бояка, бояка, і не брыды, дыкаша.

Я дякую Богу за свой лёс, життё цудоўный подарунок небес. У ім есть усё: сустрэчы, расстанні, радость и боль, смерть и каханье.

0: Рация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Янов Подляшский.
0: 99,2 FM.
2: Эй, Вьетнам и Вось.

Стереофоникс на хвалях белорусского радио «Рация». Маю час нагадать вам про «Кола Дзён с бородой», программу, где гартаю сторонки музычного календаря, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились у таких же день у самые разные годы, ну и часами не обминаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чакают Лес Пол, Джеки Уилсон, Кристина Штюрмер, а так само гурты Deep Purple, Юрай Хип, UFO, Radiohead, Muse, да и Sonic Youth. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 это белорусский час, 13.10 это час польский, программа «Кола Дзён с бородой», запрошаю.

0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Гібридная война в Европе, практики с первой линии. Такие дискуссии ведутся в Европарламенте с уделом белорусов. А кроме депутатов парламента и белорусских удельников, белорусских делегатов, так само принимают удел у этой конференции делегации из Молдовы до Украины. Как зауважает удельник дискуссии, представник белорусской христианской демократии Виталий Римашевский, у Европе давно зауважают и выучают так званую гібридную войну Кремля, шукают способы, что с этим робить.
2: Європейці давно звертають увагу на гібридну агресію Росії не тільки супроць країн Східній Європи.

0: Ва Львове прайшоў круглы стол, на якім абмяркоўвалі маніторинг доступу грамадзян Беларусі да натарыяльных паслуг ва Украіне. Абмяркоўвалі канкрэтныя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы ў паўсядзённым доступе да юрыдычных і натарыяльных паслуг. А беларускую супольнасць на сустрэчы прадстаўляў кіраўнік грамадскага саюза беларуская спільнота Украіны Алексей Францкевіч.
1: Идея провести это мониторинг народилась уже давно, еще в прошлом году приходит и звернение. Громадянам відмовляют там умовно робить нотариальный переклад паспортов белорусских с белорусскими паспортами, не садять на борт автобуса, отмовляются в нотариальных послугах. Такие есть приклады, на жаль, часто и системно. Я на поседжении экспертной ради при уповноваженном Верховной Рады справ людины поднял это питание еще в том годе, и вот отбылись такие вот мониторинговые визиты, адвокатные конторы и в бюро переводов. Стосовно нотариусов, нотариусы, вот и установы, которые мы заходили, яны оказывают нотариальные послуги белорусам с белорусским паспортом только при наявности действующие виды на жыхарство, либо при явности переклада, нотариального переклада паспорта, да, то есть, допустим, мы пошли у контору, где робить это переклады паспорта, и они сказали, что это личная позиция, громадянам Беларуси не обслуговывать. Есть вот этой проблемы, але у нас отбылась встреча с керівником регионального представительства Минюста, а все нотариусы, они належат то есть до Министерства юстиции. То, что робят нотариусы, это неправомерно. Тому на углом столе был подготовлен отчет по мониторинговым визитам. Он пойдет на имя Лубенца, это омбудсмена Украины. А так само мы сделаем разом с представником уполномоченного такую методичку, где мы распаусюдим, что белорусам потребно робить, коли они сутыкнулись с той стенейшей такой проблемой. То есть нотариусы повинны оказывать нотариальные послуги, и так само вот стосовно этих перекладачей, так само с ними потребно вести, робить разъяснительную работу, потому что белорусы официально, Беларусь официально, и она не является страной с агрессором. Все, что это робится, это порушение прав белорусов, да, по национальному признаку, да, то есть это дискриминация. Тому с этим потребно бороться, и коли будут такие выпадки, мы будем гэта звертаць увагі і раз'яснім беларусам, як сябе весці, каб калі яны сутыкнуцца з такой сітуацыяй, што рабіць, каб гэтага не сталася.
2: Наколькі памятаецца, нават у пасадзе спецпрадстаўніка па Беларусі Ярослава Чарнагора ёсць прыстаўка прадстаўнік у пытаннях недружалюбных краін. Ці як вы лічыце, ці ўплывае агулам на адносіны да беларусаў у краіне вось гэта прыстаўка недружалюбная краіна?
1: Ну, слухайце, тут, на жаль, усе памятаюць, адкуль пайшлі расійскія калоны, адкуль паляцелі ракеты. Откуда летели ракеты, да, и, на жаль, чому, вот я у всех эти 4 года кажу, что самая большая, великая проблема у белорусов, это не в правовом статусе, а то, что тут белорусы в Украине, и они не хотят себя навод идентификовать, как белорусы. Потребно больше працавать, больше расповедать, да, потому что вот это их личное решение, потому что они не разрознивают российцев от белорусов. И потребно працавать, потребно на тут низах со звычайным людям расповедать розницу помеж лукашистами и белорусами, помеж российцами и белорусами. На жаль, сегодня так, то есть украинцы, яны добро ведают, откуль пошли колонны, что на сегодняшний день территория Беларуси – это погроза.
2: А на кольки это распространено по всей Украине? Это мы имеем на вас только Львов и Львовскую область?
1: Это распространено по всей Украине, и это все добро ведают. Те, кто волонтеры, активные белорусы, да, то есть яны знайшли своих нотариусов, своих перекладачей, да, с якими это они робить. Большинство людей звертается до их, вот так по своих сувязях все это робится. Але в общей справе, на жаль, ну и белорусов уж не так шмат в Украине, якие с этим сутыкаются. То есть больше это постельные, допустим, посвятки, яны, им это услуги не потребны. А вот уже люди, кто с белорусским паспортом, якие там с тимчасовой посвяткой, либо просто сюда приехали, как волонтеры, вот яны, на жаль, з такімі праблемамі сутыкаюцца.
2: А якія рэкамендацыі будуць у выніку накіраваныя да ўпаўнаважанага Верховнай Рады Украіны па правах чалавека па выніках маніторынгу?
1: Ну, па-першае, ёсць гарячая лінія Мін'юста. І калі умовна той ці іншы прадстаўнік натарыяльнай канторы адмовіўся по надуманых прычынах праводзіць натарыяльныя нейкія дзеі, да, то есть адмаўляюць надаць натарыяльныя послугі, то есть ёсць гарячая лінія, куда можна патэлефанаваць і распавесці па данным выпадку. Таксама, если вам адказалі, патрэбна, каб яны далі пісьмовы адказ, чаму менавіта яны адмовілі, і, соответственно, на гэту адмову напісаць скаргу. То есть напісаць либо в той же самый Мін'юст, каб гэта зафіксаваць і паскарыць, аскардзіць гэтае рашэнне.
0: Алексей Францкевич зазначыў, што беларуская спільнота Украіны прымае інфармацыі ад беларусаў, якія пражываюць ва Украіне, пра праблемныя сітуацыі і кансультуе па пытаннях легалізацыі і доступу да паслуг, у тым і юрыдычных.

0: Вечером и ночью в белорусско-польском помежье захмарится и чакаются дожди с початку на Белосточине, а затем уже ночью и на Городенщине. Опадки синоптики прогнозуют так само и завтра. Завтра будет пахмурный день в целом регионе и температура будет нижайшая, чем была сегодня. 17 градусов усяго покажут термометры в Белостоку, 20 в Гародні, 21 градус в Берасці и Белой Подляска.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляска.
3: 10 червня, середа. Белостоцкий осередок культуры запрашає на открытие выставы фотографий Евы Матушчак и Баты Вільчинской под назвой «Подляшша без фильтру». Это выник нескольких годов подорожжаў, метой яких было не имкнение до эстетичной асалоды, а хучэй жаданне убачыць нешта большее. Представленные документальные фотографии разбирают распаўсюджаны подобные на паштовки миф про Подляшша, как выключно мирное и идиллическое край. Авторы адлюстровывают реальность, якая часам незручная, суровая, а часам и совсем жорсткая. Открытие выставы разом с встречей с обедвима авторками отбудется у музычной кафярни «Фама». Початок 18:30. Это будет уникальная возможность погутарить с фотографами про их полевую працу и историю, якія стоят за каждым здымком. Выстава «Подляшша без фильтру» будет открыта для наведвальников до 6 вересня. Подляская ксёжница имя Лукаша Гурницкого у Белостоку запрашає на черговую литературную сераду. Гостем сустрэчы будзе аўтарка книги «Посокі», одного из самых захапляльных и атмосферных польских дебютных жахов апошніх месяцев. Гэта история, наполненная темрой, тревогой и славянскими демонами. История, якая примушает нас по-іншому поглядеть на лес и значно важнее прислуховываться до тишини. Агата Собіш, авторка фэнтези и жахов з лап, старая светы, просякнутая подляской землей, старожитными верованнями и тем отметным отчуванием, что нечто хавается зусім побач, а між древами у старых историях, у местах, як я лепш не обуджать. Книга «Посока» переносит читачов у Чартаєва, место, где межа поміж чалавіцтвам и старожитным починає размываться, где лясистое непробачальное, а человечество может быть больше жахливым, чем демоны. Початок встречи о 18 године. У ауле Магна Палацу Браницких у Белостоку отбудется концерт дипломов студента музычного университета имени Фредерика Шопена у Белостоку, кафедры хорового мастерства и мастерской эдукации. Початок о 18 године. У Белостоку стартує 17-ти прогляд молодого французского кино. А в 18-й године у кінотеатры форума почнеться показ фільму «Просто иллюзия» у режисерии Альвера Накаш и Эрика Таледана.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшша.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19 годин, у Польши 18.
3: Новые вызволения политвязня у Беларуси откладенные, кажа Тихановская. Гибридные российские погрозы конференция у Европейском парламенте с уделом белорусской делегации. Лукашенко попросил керовника Верховного суда Российской Федерации допомогчи с укоронением высоких технологий у працу судов Беларуси.
2: У студии с новинами Варя Лаевская.
3: Процес вызволения политвязня у Беларуси часово заповолился. Про это о интервью Reuters заявила лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская. Поводле Тихановской, администрация президента Злученных Штатов Дональда Трампа поведомила белорусской оппозиции, что новые вызволения покуль откладаются. И она отмовилась раскрывать причины затримки, однако дала зразуметь, что не личить то, что отбывается, прикметой спынения перемовов. Ведаючи причину, меня это не турбует. Ведомо, мы хочем, каб больше людей были вызволены, як мага хутчэй, и любая затримка разбурая здоровье многих из них. Але это не конец процессу, заявила Тихановская. Поводле правоабарончага центру «Вясна», цяпелу у Беларусі застаюцца за кратами каля 870 политвязняў. Больш за 170 з іх цяпер у асабліва ўразлівым становішчы праз узрост хваробы або цяжкія умовы ўтрымання. Тихановская станоўча ацаніла факт перамоваў паміж Злучанымі Штатамі і Александрам Лукашэнкам. Аднак папярэдзіла заходнія краіны пра небяспеку празмерных саступак уладам Беларусі. На яйную думку, калі заходнія краіны адмовяцца ад прынцыповай пазіцыі, сітуацыя можа паўтарыцца. Гибридные российские погрозы, практики и наступствы у Европарламенте собираются дискутировать на эту тему. 9 червня там запланованная конференция. Кроме депутатов парламенту приехали и белорусские удельники, так само делегации из Молдовы до Украины. Как зауважает удельник дискуссии, представник белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, у Европе давно зауважают и вывачают так званую гибридную войну Кремля.
4: Не только супрать краин Усходней Европы, але и супрать, власно кажучи, краин Европейского Звязу. Потому что каждый раз, когда начинаются выборы у любой краины Европейского Звязу, как минимум, мы чуем про российское вмешательство, будь то же самое дотично там краин Усходнего партнерства, то пошние выборы, которые отбылись в Армении, они так само не обошлись без спробы России там натиснуть, поплывать на выники этих выборов.
3: Европейский Звяз развивает инициативу «Европейский щит демократии» и узмацняет свой отказ на гибридные погрозы, которые все частее являются, протягивает Виталий Рымашевский.
4: Про гибридную агрессию кажут уже достаточно давно. Питание только в том, что только сейчас, нарешті, Европейский Звяз начал системно подходить до выпрацовки таких механизмов сопротивления российской гибридной агрессии. Вот принята программа в новом году, которая называется European Democracy Shield, Европейский демократичный щит, которая как раз и призначена для того, чтобы распрацовывать стратегии. А что же Европейский Звяз мусить зробить для того, как оборонить европейские країни и европейских громадян от российской атаки.
3: По выниках дискуссии сформируют программный документ, який накируют у відповідної комісії Европейского парламента и службами Европейской комісії, у тим ліку Генеральной дирекції по питаннях поширення Усходнього партнерства. Узять причепом Беларусю у процесы укоронения высоких технологий у дейность судов по всей вертикали. Попросил Александр Лукашенко старшиню Верховного суда России Игоря Краснова на сегодняшней встрече у Минску. Мы вельми серьезно працуем над компьютеризацией и укоронением усяго нового высоких технологий у працы судов. Я за это. Я больше за усе не могу тривать у судах тяганину паперовую, якую от вас заўсёды патрабавалі и так далее. Цитуя спикера яго пресовая служба, Лукашенко заявил, что готовы пераймать досвід великой России. У Мінск періодично приїжджають представники російських органів влади і відомств. Лукашенко неизменно їх приймає. 14-15 червня з працівним візитом у Мінск прибуде міністр заміжних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Продугледжена його зустріча з Лукашенком і керівником Міністерства заміжних справ Білорусі Максимом Рижанковим у вузьким і широким форматах. Більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечнае надвор'е беларуска-польскім памежжы памаленьку заканчваецца, вечарам і ноччу захмарыцца, і ад захаду будуць наступаць дажджы. Ноччу тэрмометры пакажуць 15-17 градусаў, ападкі синоптики прогнозуют так само завтра. Пахмурный день нас чекает и будет холоднее, чем сегодня. 20 градусов в Городне, 21 у Берости. А у Белостоку завтра термометры покажут усяго 18 градусов. А маль на 10 градусов нижейшая температура будет, чем сегодня. И дожди, может, не интенсивные, не протяглые, а ли опадков мы можем чекать у любым месте белорусско-польского помежжа завтра.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: 18 годин и 6 хвилин у Польши, в Беларуси уже на годину позднее. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу. Наша встреча пришла до своего завершения. А у нас на чарзе коллеги из Еврорадио для Беларуси.
5: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
1: Еврозум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 9 чэрвеня.
6: Ці ўзляцяць паказчыкі камволя, калі працоўны дзень там будзе 12 гадзін?
8: У 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма.
7: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
9: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
6: Ці поедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
10: Ну, там понимаю, что никто не вернется, какие бы условия не обещали.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Netflix апублікаваў першы тызер будучага гульнявога серыяла Scooby-Doo Origins, які стане новай інтэрпрэтацыяй культавай гісторыі пра Scooby-Doo і каманды Mystery Inc. У кароткім відэа паказаны момант сустрэчы маладога Scooby-Doo з яго будучым найлепшым сябрам Шэгі ў лесе каля летняга лагера. Паводле сюжэту, падчас апошняга лета ў лагеры Шэгі і Дафна аказваюцца уцягнутымі ў расследаванне таямнічай справы, звязанай са згубленым шчанюком нямецкага дога, які мог стаць сведкам звышнатуральнага забойства. Да іх далучаюцца разумная вельма і новы вучань Фрэдзі, пасля чаго кампанія пачынае расследаванне, якое раскрывае небяспечныя таямніцы і пагражае кожнаму з герояў. Здымкі праекта ўжо праходзяць у Атланті, а прэм'ера запланавана на 2027 год. Стваральнік серыяла The Boys Эрык Крыпкі расказаў, што фінальны пяты сезон праекта быў задуманы як эмацыйнае развітанне з героямі пасля 7 гадоў на экране. Паводле яго слоў, аўтары хацелі пакінуць гісторыю не ідэальнай, але поўнай надзеі, паказаўшы, што нават пасля вялікіх страт можна знайсці шчасце і падтрымку. У апошнім сезоне загінулі некалькі ключавых персанажаў, у тым ліку галоўны антаганіст Хоумлендер, які перад смерцю страціў свае звышздольнасці. Разам з тым, некаторыя героі атрымалі пазітыўнае завяршэнне сваіх сюжэтных ліній. Акцёры адзначылі, што фінал стаў лагічным і эмацыйным завяршэннем гісторыі, якая выходзіла з 2019 года. Сербскі рэжысёр Эмір Кустурыца раскрытыкаваў сучасны камерцыйны кінематограф, заявіўшы, што многія блакбастары страцілі не толькі эстэтычную каштоўнасць, але і маральны змест. На яго думку, сапраўдную вартасць фільма можна ацаніць толькі праз гады, а не па касавых зборах або папулярнасці ў момант выхаду. Рэжысёр адзначыў, што толькі час паказвае, якія карціны сапраўды застаюцца важнымі для гледачоў. Кустурыца таксама звязаў змены ў кіно з новымі звычкамі аўдыторыі, якая ўсё часцей аддае перавагу хуткаму і кароткаму кантэнту. Паводле яго слоў, сёння камерцыйны поспех стаў галоўнай мэтай індустрыі, а мастацкая каштоўнасць адышла на другі план. Разам з тым, рэжысёр станоўча ацаніў развіццё інтэрнэту і стрымінгавых платформ, якія дапамагаюць адкрываць класічныя фільмы і знаёміцца з кінаспадчынай мінулых гадоў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На выходных Александр Лукашенко заявіў, што гатовы назад прыняць дактароў, якія пакінулі краіну, аднак толькі мыць посуд і выносіць смецце.
2: Па яго словах, многія просяцца вярнуцца назад, страціўшы час, грошы і часам сем'і. Бо беларусы нідзе, апроч радзімы, не патрэбныя. Паўтарыў кіраўнік сваю старую, як ён сам, мантру.
0: А што дактары? Дактары смяюцца.
2: Мы пагутарылі з педыятаркай Маяй Церакулавай пра тое, ці збіраецца яна вяртацца і чаму медыкі працягваюць з'язджаць з Беларусі.
3: Нет, у меня все хорошо, у меня гораздо меньше работы и гораздо больше денег, чем было в Беларуси.
0: Вы хотите вернуться?
3: Нет, меня там в тюрьму посадят, я не хочу.
0: А ці вы чулі такія выпадкі, што сапраўды беларускія лекары вяртаюцца назад, таму што ўмовы працы тут за мяжой іх не вельмі задавальняюць?
3: Ну, вернуць подтвергнуць диплом, то уж точно не вернуцца. Но тут даже без подтверждённого диплома есть чем заняться. Если ты врач, что я не знаю, в каких случаях кто хотел бы вернуться. У меня есть знакомый гинеколог, который 35 лет проработал в Минской областной гинекологии оперирующим врачом. У него золотые руки, потому что хирургия, это, знаете, то, что мастерство, то, что нарабатывается, вот, нужные руки. И его после 30 лет работы в Беларуси, вот ему 50 уже, ему 65, 35 лет он поработал. Вот он не может подтвердить диплом, но он открыл кафешку, и вот уже все хорошо. Знаете, врачи так-то в основном люди умные, умеют
4: знайти себе место в жизни.
0: А як вы ставіцеся вось да таго, што Лукашэнка кажа, што дактары, якія з'ехалі, яны чужыя, так, і што калі, напрыклад, яны вернуцца, то ім можна даверыць толькі тое, каб выносіць, вось мыць посуд і ім выносіць сметніцы. Вось пра што гэта гаворыць?
3: Это говорит о том, что он там понимает, что никто не вернется, какие бы условия они обещали. Ну, то есть все уже поработали там, и нет, никто не вернется. Так что это просто вот брехня какая-то. Там это для тех, кто внутри Белоруссии. Может, он угрожает тем, кто есть в Белоруссии. Вот не получится, не вернется.
0: Майя, вы же, напевно, маете отношения некие, подтримливаете отношения с теми коллегами, которые остались. Вот что они рассказывают? Ти не как налазилась вот эта ситуация с докторами, я маю на увазе, ти стало махчимо их хапать, я не ведаю, ти есть по-ранейшему вот этот дефицит кадров?
3: Дефицит огромный, жалуются все, кто-то уволился. Кто-то ушел на пенсию, хотя вроде бы, да, врач это когда, ну, можно продолжать работать дальше. Многие продолжали работать, уже выходя на пенсию. Ну, вот сейчас условия тогда ужасные, оснащение нулевое, все это на свои деньги покупать уже. Ну, это и было невыносимо, и сейчас врачей все меньше. Нагрузка распределяется на остальных, отношения пациентов, ну, тоже, знаете, как вы дайте мне услугу. Больше уважают врачей на Западе, на самом деле. Вот, все эти справки бесконечные, документация, отвратительные условия труда. Так что у меня кто-то уволился, кто-то ушел на пенсию, кто-то продолжает плакаться. И пара знакомых попросила меня выслать этот чеклик. Это такая поргалка подготовки к польским экзаменам. То есть кто-то собирается уезжать больше.
0: Як вы лічыце тыя захады, якія зараз прадпрымае беларуская дзяржава, я маю на ўвазе вось гэтае размеркаванне, так, павелічэнне бюджэтнага набору, так, і скарачэнне платнага набору, вось яны дапамогуць неяк медыцынскай сістэме? Ці вернуць яны вось на гэтыя не хапаючыя пасады медыкаў такім чынам?
3: Ну, наверное. Бюджетная же основа для того, чтобы потом заставлять отрабатывать по 10 лет, чтобы не уезжали, как закончить медвежье люди. Тут еще и не получишь документы после окончания. С этим какие-то проблемы, а пассив невозможно поставить. Ну, то есть они очень затрудняются выезд за границу, да, к тому, что у нас происходит с кадрами в стране. Уехать теперь очень трудно. Забрать просто документы трудно. А насколько это может, ну, знаете... Врач – это хирург, это то, чему учится 60-летний хирург лучше молодого. Ну, потому что это опыт, наработанный опыт, это механика, это навык. Молодой врач-теоретик может быть совсем неплох, да, если он, ну, учится на современных протоколах, современному знанию. Но тут все равно нужен опыт. И хороший врач, да, спустя там 20 лет практики, он просто видит многие вещи, у него есть опыт. Так что не надо думать, что врач это вот 7 лет отучился и все. После 7 лет у него будет 3-4 года специализации на узкого специалиста. Да, невролог это не 7 лет. Невролог это сколько? 11 лет обучения. А какой-нибудь нейрохирург это 15 лет обучения, потому что после специализации у него еще будет практика. Ну, то есть это вообще не быстро. Всех тех, кто там взяли сегодня на бюджетную основу, они будут хорошими врачами лет через 15. Ну, подождите.
2: Вы слухали доктарку-педыятарку Маю Циракулову, якая рассказала, чаму не збіраецца вяртацца ў Беларусь і што цяпер адбываецца ў беларускай медыцыне.
5: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
5: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
5: Пачуемся.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: радио Ратгеля.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

Там денем нас заходе помнить ворожую кров, где на взвышах новогородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, колебнавать слепым, те глухим я пришел до тебя.

0: край. Ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш всяк, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.